В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредиту, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредиты, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13,5%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобилей выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж, а импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационный сбор и налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается

0: Со, скорее всего, умеренный рост цен от 5 до 7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто же знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
1: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: So give them what they want.
1: Реклама на радио Портал.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край, суши доставит. Суши-край, роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофоны в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Постоянные просьбы Украины о новых видах вооружений не могут помешать продолжать СВО до достижения цели России, сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Цитата: «Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей». Ранее Зеленский в интервью Financial Times заявил, что страны ЕС и НАТО должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет. Тем временем президент США Дональд Трамп во вторник выразил надежду на то, что украинский конфликт удастся урегулировать в скором времени. Он вновь выразил мнение о том, что и президенты России и Украины хотят урегулировать конфликт. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября будущего года публиковать информацию о стоимости оказываемых ими услуг по переводу денежных средств. Документ обязывает кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в интернете информацию об условиях оказания таких услуг, а также об изменении этих условий. Причем это касается в том числе информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа, за исключением используемых для перевода электронных денежных средств. Важно, чтобы потребители были полностью проинформированы о тарифах и не платили скрытых комиссий. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной, сообщил во вторник вице-премьер Александр Новак в ходе совещания в ситуационном центре правительства. В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснил Новак. До 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. На совещании был рассмотрен баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами. Власти страны рассмотрели динамику поставок топлива на юге России, нагрузку на логистику, меры по снабжению потребителей в период сезонного спроса. Строительство крупнейшего в России и Европе завода по производству радиофармпрепаратов должно завершиться в Калужской области в этом году. Первая партия продукции будет готова к концу года, сообщил губернатор этой области Владислав Шапша. По его словам, в конце года уже будут произведены первые партии радиофармпрепаратов. В следующем году будут запущены все линии. Это прорыв. Первый такой завод в стране, крупнейший завод в Европе и по номенклатуре, и по объему производства. В Калужской области также размещен широко известный в России и в мире медицинский радиологический научный центр, где впервые были испробованы радиационные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. О курсах валют на 8 июля. Курс доллара 76.13, курс евро 86.90. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Этой ночью привиделось мне, мы снова танцуем. Босиком на песке открываю глаза и понимаю.

0: «Атомная пятиминутка» на Радиопортал.
1: Доброе утро! В эфире новости атомной промышленности, в студии Алексей Никитин. В шахту реактора энергоблока номер 3 Ленинградской АЭС-2 установлена опорная ферма. На строительной площадке энергоблока номер 3 на штатное место установили опорную ферму. Это один из основных элементов шахты реактора Ленинградской АЭС-2. Ключевая операция выполнена с высоким качеством и на трое суток раньше предусмотренного графиком срока. На следующих этапах специалисты забетонируют внутренние полости металлоконструкции, выполненной в форме кольца специальным бетоном. Он обеспечит радиационную и тепловую защиту шахты реактора. По словам Евгения Милушкина, заместителя директора Ленинградской АЭС, выполненная операция является подготовкой к монтажу корпуса реактора. На следующем этапе будет установлена еще одна – упорная ферма. Она защитит реактор от поперечных смещений в процессе эксплуатации. Двойное закрепление самого важного оборудования энергоблока обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию сердца блока абсолютно во всех режимах, что бы ни происходило внутри здания или за его пределами. Весь проектный срок эксплуатации, а это не менее 60 лет, реактор весом более 300 тонн останется на своем штатном месте. Росатом запустил обновленную версию своего сайта. Госкорпорация «Росатом», один из ведущих игроков мирового рынка ядерных технологий, запустила новую версию своего корпоративного сайта «Росатом.ру». Обновление сайта является частью масштабной стратегии по продвижению единого бренда госкорпорации, а также усилий по предоставлению клиентам более удобного функционала для заказа продукции и услуг предприятий «Росатома». За время, прошедшее с момента запуска предыдущей версии сайта, госкорпорация динамично развивалась, прирастая все новыми и новыми направлениями деятельности. Аккумуляторы для современных электромобилей, ветряки и модные доски для сноуборда из композитных материалов. Все это сегодня «Росатом». Чтобы отразить произошедшие изменения, весь контент на сайте был актуализирован и по-новому структурирован. Теперь сайт четко отвечает на вопросы, что конкретно «Росатом» предлагает для мира, России и для пользователя лично. Новая версия сайта разработана с учетом изучения потребностей пользователей, обеспечивая легкость навигации и быстрый доступ к необходимой информации. Использован интуитивно понятный интерфейс, а новая версия адаптирована для мобильных устройств, включая планшеты, что позволяет пользователям получать доступ к информации в любом месте и в любое время. ФЭСКО запустил прямой железнодорожный сервис между Китаем и странами Центральной Азии. Транспортная группа ФЭСКО, которая входит в контур управления госкорпорации «Росатом», запустила новый железнодорожный сервис ФЭСКО «Караван Шаттл» для доставки контейнерных грузов из городов Китая в Казахстан и Узбекистан через сухопутные пограничные переходы. Первая партия грузов легкой промышленности была отправлена из китайского города Сиань в Ташкент на станцию Чукурсай. Общее транзитное время перевозки составило 14 дней. Новый сервис ориентирован на перевозку широкого спектра контейнерных грузов, включая товары народного потребления, продукцию промышленного назначения, оборудование, комплектующие и другие номенклатуры. В настоящее время радиационный фон в районе расположения атомной станции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии был Алексей Никитин.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредиту, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредиты, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13,5%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобили выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж, а импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационные сборы, налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается, скорее всего, умеренный рост цен от 5 до 7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто же знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: сталкиваясь, играем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целое навсегда. Мы споем этот кавер.
1: Эхо мы спали.
0: Ты сильнее меня прижимаешь к себе. Взамен тону в глазах кайф.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль заявляет, Россия сохраняет свою открытость для мирного разрешения конфликта на Украине. Работа с американцами по этому вопросу продолжается, и Москва рассчитывает, что посреднические усилия Соединенными Штатами все-таки увенчаются успехом. Но пока этого не произошло, Россия продолжает достижение цели специальной военной операции. Вооруженные силы продолжают создавать буферную зону. Взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Константиновка, как крупный промышленный и транспортный узел в Донбассе, имеет стратегическое значение. Президент заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Российский лидер добавил, обязательно должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Стабильная работа внутреннего топливного рынка и обеспечение российских регионов топливом является приоритетом для властей. Профильным ведомствам совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями поручено оперативно принимать всевозможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. Отмечается, в России сформирован достаточный объем для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Ранее Владимир Путин заявлял, власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Президент сообщил, Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Глава государства также указал, рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Вдовы и вдовцы участников специальной военной операции из числа детей-сирот смогут получить жилищную выплату, если при жизни военнослужащий не успел воспользоваться своим правом на обеспечение жильем. Согласно государственной инициативе, право на выплату для покупки жилья или полного погашения ипотеки во внеочередном порядке получат вдовы и вдовцы, не вступившие в повторный брак и воспитывающие общих несовершеннолетних детей. Законопроект распространяется на семьи погибших или умерших вследствие ранения, травмы или заболевания военнослужащих из числа детей-сирот, а также признанных безвестно отсутствовавшими или объявленных умершими. Ранее право на получение такой единовременной выплаты было неотчуждаемо и прекращалось со смертью получателя. Таким образом, инициатива ставит семьи погибших участников специальной военной операции в один ряд с другими льготными категориями. В России изменился порядок оформления пенсии. Главным новшеством стала автоматизация процесса. Теперь Социальный фонд России будет самостоятельно запрашивать сведения о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Участие пенсионера потребуется только в том случае, если необходимо. Сведения отсутствуют в государственных базах. Самое полезное, что можно сделать перед оформлением пенсии, это заранее заказать выписку из индивидуального лицевого счета через госуслуги или личный кабинет Социального фонда России. В этом документе отражены данные о стаже и количестве пенсионных баллов. Если в выписке отсутствуют отдельные периоды работы или обнаружены ошибки, лучше выяснить это за несколько месяцев до выхода на пенсию, а не в момент ее назначения. По этим данным можно примерно оценить будущий размер выплат. Официальный курс американского доллара 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронеж, Космонавтов 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 415 украинских дронов. В ответ на атаки Киева ночью Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Поражено предприятие компании Samsung Украина, на котором производились и хранились комплектующие для ракет «Фламинго», сообщили в Минобороны. Наши военные поразили крупные дроны «Камикадзе» ВСУ, направленные вглубь российской территории. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы со стороны противника на Харьковском направлении. В свой профессиональный праздник, в день образования зенитно-ракетных подразделений, российские бойцы наступают сразу на двух участках у Нового Донбасса в ДНР, расширяя зону контроля в северном и южном направлениях, сообщает ТАСС. Визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера позволит прояснить позицию Белого дома по украинскому конфликту на фоне сообщений о том, что Дональд Трамп якобы изменил свой подход. Это сообщил накануне дипломатический источник. Сейчас в прессе появляются сообщения, что якобы он хочет пересмотреть позицию США и более активно помогать Украине. Это все предмет для изложения тех людей, которые приедут в Москву. В минувшее воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Уиткоф и Кушнер продолжат посреднические усилия по украинскому урегулированию и будут готовы в удобное время приехать в российскую столицу. Вдвоем они посещали Москву и встречались с президентом Путиным в январе этого года и декабре прошлого. До этого в течение 2025 года в Москве неоднократно бывал Уиткоф. Госдума накануне приняла в первом чтении правительственный законопроект, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятие суверенных и национальных ИИ моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Документ регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, программ, содержащих не менее миллиарда параметров и способных выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеком. Примером таких продуктов являются российские Яндекс.GPT и Гигачат, а также зарубежный Чат.GPT, DeepSeek и другие. Мошенники под видом сотрудников социального фонда или банка стали сообщать россиянам якобы об ошибках с начислением июльских надбавок к пенсиям. Ссылаясь якобы на новые указы и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из СМС. При этом настоящие сотрудники соцфонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из СМС для начисления выплат. Нам советуют не принимать решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, его нужно прервать и самостоятельно связаться с социальным фондом для уточнения информации. Курс доллара на сегодня 76.13, курс евро 86.90. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредиту, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредит, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобили выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж. А импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационные сборы, налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается, скорее всего, умеренный рост цен от 5 до 7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто же знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте «Ресторан Дон», Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. New truck, big

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. На сентябрьские выборы глав субъектов России уже выдвинуты 26 кандидатов от 8 политических партий, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она отметила, что период выдвижения кандидатов продолжается в 6 субъектах страны. Единый день голосования пройдет 20 сентября. Запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Крыму задержаны два россиянина 91 и 96 годов рождения. Они работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга. Являются жителями Севастополя и Красноперекопского района, сообщили в Крымском управлении ФСБ. По заданию украинских спецслужб они передавали сведения о дислокации подразделений вооруженных сил России в зоне проведения СВО, собирали данные о российских военнослужащих, о местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России. Объем учебной нагрузки школьников первых-четвертых классов с 1 сентября изменится. Объем аудиторной работы учеников начальной школы за 4 учебных года не может составлять менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов. Накануне стало известно, что в России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская объяснила это решение желанием создать более комфортные и безопасные условия образовательного процесса. При этом дети совместно с родителями могут закреплять пройденный материал дома в игровой форме. Практически никогда не возвращаются к врачу после завершения курса лечения. 35% опрошенных россиян без вынуждающих обстоятельств к врачу идут единицы. Об этом говорится в исследовании, с которым ознакомилось агентство ТАСС. Среди тех, кто все же приходит повторно, чаще всего это происходит из-за того, что симптомы не проходят или требуется продление больничного. Согласно исследованию, 33% опрошенных покупают все назначенные лекарства, остальные ограничиваются частью. 27% приобретают лишь то, что считают наиболее важным, 17% только часть из списка, 12% часто не покупают назначенное вовсе, а 12% почти никогда. Главная причина – цена. На высокую стоимость препаратов ссылаются 32% тех, кто отказывается от части назначений. Еще 20% считают часть лекарств необязательными, а 18% признаются, что отдельным назначениям просто не доверяют. Кроме того, 37% респондентов согласны с утверждением, что многие назначения врачей кажутся избыточными. В опросе участвовали 1218 совершеннолетних россиян. Курс доллара на сегодня 8 июля 76.13, курс евро 86.90. На этом наш выпуск новостей завершен. Будьте здоровы!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: This is good. I told you, they're the best.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия никогда не начнет Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для собственной безопасности. Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине и надеется, что усилия Соединенных Штатов в этом вопросе все-таки увенчаются успехом. В Кремле отмечают, передача Киеву новых вооружений НАТО не помешает достижению цели специальной военной операции, а лишь ухудшит позиции Украины, которые уже в настоящее время оцениваются как критические. Российская сторона подчеркивает, киевский режим стал для Европы орудием для продолжения войны, однако думать о нанесении стратегического поражения – это величайшая ошибка. Сейчас Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять ее во всех внутренних бедах. Как ранее отмечал Владимир Путин, Российская Федерация и Европейский Союз обязательно начнут диалог, когда в Европе появится новое поколение политиков, более мудрые лидеры. Иначе создать архитектуру безопасности не получится. Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена. Ситуация находится под контролем и прогнозируема. Как заявили в Кремле, Москва с успехом преодолевает санкционное давление, увеличивая международное партнерство, открывая для себя альтернативные рынки. Напомню, в эти дни в Екатеринбурге продолжается главная промышленная выставка страны и всего Евразийского экономического союза «Иннопром». В нынешнем году в ней принимают участие представители более 50 государств, а также ожидают 25 официальных делегаций высокого уровня. Таким образом, Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет. По-настоящему независимую промышленность. Практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию готового серийного производства. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса. В России расширили перечень стратегически значимых лекарств. Единый реестр увеличен на 150 наименований. Данное решение принято на основании предложений, поступивших от производителей медицинских препаратов. Среди добавленных в список жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России. Организация их выпуска может происходить и с привлечением государственной поддержки. Кроме того, медицинские препараты из перечня получат приоритет при госзакупках, что обеспечивает стабильность их поставок в медицинские учреждения. В России идут дни пересдачи единого государственного экзамена. Как сообщили в Рособранадзоре, около 149 тысяч участников основного периода планируют улучшить оценку по одному из предметов по выбору 8-9 июля. Больше всего в этом году желающих пересдать обществознание около 33 тысяч человек, русский язык – 24 тысячи, информатика – 23, профильная математика – 19, химия – 16. Отмечается, после пересдачи предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован, даже если окажется лучше нового. Так что на пересдачу лучше идти абсолютно уверенно в том, что удастся повысить балл или хотя бы удержать их на уровне первого результата. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 90 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких

0: детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

шрам за ширмой твоего гитарного дыма. Тебя увидев, я понял, что не так уж далеко. Прекрасная, для тебя буду петь до последнего вздоха. В каждом божьем я дне, в других мирах и эпохах.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия никогда не начнет Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для собственной безопасности. Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине и надеется, что усилия Соединенных Штатов в этом вопросе все-таки увенчаются успехом. В Кремле отмечают, передача Киеву новых вооружений НАТО не помешает достижению цели специальной военной операции, а лишь ухудшит позиции Украины, которые уже в настоящее время оцениваются как критические. Российская сторона подчеркивает, киевский режим стал для Европы орудием для продолжения войны, однако думать о нанесении стратегического поражения – это величайшая ошибка. Сейчас Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять ее во всех внутренних бедах. Как ранее отмечал Владимир Путин, Российская Федерация и Европейский Союз обязательно начнут диалог, когда в Европе появится новое поколение политиков, более мудрые лидеры. Иначе создать архитектуру безопасности не получится. Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена. Ситуация находится под контролем и прогнозируема. Как заявили в Кремле, Москва с успехом преодолевает санкционное давление, увеличивая международное партнерство, открывая для себя альтернативные рынки. Напомню, в эти дни в Екатеринбурге продолжается главная промышленная выставка страны и всего Евразийского экономического союза «Иннопром». В нынешнем году в ней принимают участие представители более 50 государств, а также ожидают 25 официальных делегаций высокого уровня. Таким образом, Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет – по-настоящему независимую промышленность. Практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию готового серийного производства. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса. В России расширили перечень стратегически значимых лекарств. Единый реестр увеличен на 150 наименований. Данное решение принято на основании предложений, поступивших от производителей медицинских препаратов. Среди добавленных в список жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России. Организация их выпуска может происходить и с привлечением государственной поддержки. Кроме того, медицинские препараты из перечня получат приоритет при госзакупках, что обеспечивает стабильность их поставок в медицинские учреждения. В России идут дни пересдачи единого государственного экзамена. Как сообщили в Рособранадзоре, около 149 тысяч участников основного периода планируют улучшить оценку по одному из предметов по выбору 8 и 9 июля. Больше всего в этом году желающих пересдать общество знания около 33 тысяч человек, русский язык – 24 тысячи, информатика – 23, профильная математика – 19, химия – 16. Отмечается, после пересдачи предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован, даже если окажется лучше нового. Так что на пересдачу лучше идти абсолютно уверенно в том, что удастся повысить балл или хотя бы удержать их на уровне первого результата. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 90 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредиту, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредит, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13,5%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобилей выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж, а импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационный сбор и налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены в возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается, скорее всего, умеренный рост цен от 5-7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.